Это Эль. Чей? Чей? Чистлит Клингварп. Вид Хойнаст. Nu leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjolver skriva.